бывает, конечно, сложно прощаться. Поп-рокеры из команды Opus попрощались с активной сценической деятельностью большим прощальным концертом в декабре 2021 года. Но в 2024 выпустили новый цифровой лайф-альбом. Как бы сказали «до свидания», но не всерьез. Еще не овер, это еще не конец. Возможно, какие еще обновки на подходе. В столице 3 часа 20 минут. На Ретро-ФМ приближаются самоцветы.

еще толком осень себя не показала, не проявила в наших краях, а синоптики потихоньку уже готовят нас к зиме. Ну, по крайней мере, предупреждаю, что в большинстве регионов в этом году зимний сезон будет аномально теплым и влажным. Особенно тепло будет в феврале из-за климатического явления Эль-Ниньо. Особо теплые подштанники, шубы, похоже, не покупаем. В столице 3 часа 35 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Рики Повери и Мираж.

Хоть и говорят, что для достижения полной гармонии в жизни нужно поменять местами две вещи. В 7 утра должно хотеться есть, а в час ночи спать. Ну, это совсем не совсем подходящая гармония для тех, кто работает ночами и не планирует это менять. Присматриваемся, что ли, другим гармониям? Ну, столица 3 часа 49 минут на Retro FM. До финала этого часа услышим Майкла Джексона и «Команда цветы».

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: В далеком 77-м Дона Саммер с командой единомышленников заглянули они в будущее. Точнее, сделали этот на тот момент революционный трек, который полностью изменил популярную электронную музыку и стал предвестником техно, хауса и других музыкальных направлений. Ну и кто куда, Сиси Кейдж, Валерий Сюткин направляются к нам. Скоро их услышим на Ретро-ФМ. Ожидаем. В столице 4 часа 20 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

Наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

И тут, и там, и везде, и всюду. Помимо этого воскресного выходного, еще нужно рассмотреть и праздничные события. Прям немалых. Сегодня 13 сентября отмечаются День танкиста, День программиста, День парикмахера, День йоги в России, День положительных эмоций. И на сладкое тоже будет Международный день шоколада, День шарлоток и осенних пирогов. Отмечай, не хочу, как говорится. В столице 4 часа 35 минут. На Ретро-ФМ на подходе Modern Talking и Брайан Адамс.

Сейчас думал, как можно сыграть с вами в игру в стиле тепло-холодно насчет тех артистов, кто впереди на Ретро-ФМ. В целом пришла более здравая мысль, что это так себе задумка, затея. Не нужно ничего усложнять, просто объявлю. Командные ребята из Бананарамы и Смоки впереди. Услышим их до финала этого часа на Ретро-ФМ. Столица, 4 часа 49 минут. Всем доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Страшный сон, когда ты свидетель или участник событий, на которые никак повлиять не можешь. Вроде бежишь, но не убегаешь. Все в этом духе. На таких мыслях основана эта история Мэгги Райли. В столице 5 часов 20 минут. Никуда не разбегайтесь, не пропустите скоро появление Сергея Беликова и Джея Боба. Здесь на ретро-фм.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Камон, бэби, что ни день, то кофейные заявления. Если вчера говорили, что кофеин вымывает из организма полезные минералы, ослабляя кости и зубы, то сегодня в новостных заголовках кофе может замедлять старение. Вырисовывается какая-то картина, что фасад будет свеж, а что касается зубов и костей, история будет не очень. Ладно, в целом следим за развитием кофейных и таких новостей. А здесь, на Retro FM, ждем Легию. В столице 5 часов 34 минуты.

0: Неудивительно, с песней о любви Долли Партон и Хулио Иглесиас на Retro FM. Мы же с вами что, продолжаем заниматься одним из любимых занятий? Отдыхать? Так и отдыхайте. Продолжим это в компании Starship до финала этого часа. В столице 5 часов 48 минут.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: слово музыкальное «бабье лето», как бы официально в переводе индийское, но наш более привычно звучащий аналог, все же «бабье лето», которое, по заверениям синоптиков, этой осенью не должно было как-то нарисоваться в столице, но хорошо, когда они в целом ошибаются в лучшую сторону. Нашу с вами сторону с наилучшими, что ли, музыкальными намерениями. Одним из своих хитов приближается команда «Кармен» на Ретро FM. В столице 6 часов 20 минут.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро FM.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Серьезно, несерьезно? Припеваючи, подпеваючи, отдыхаем вместе на Ретро FM. В столице 6 часов 35 минут. И подпеть можно будет далее. Буквально хитам Саманты Фокс и команды Блонди не впереди.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно, ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро FM.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
7: За 4 моря. За 4 солнца.
5: Каждый день. Ровно в 21.00.
4: Вечеринка. Ретро.
8: Реклама.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Интернет-поток. RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
13: 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
14: Ретро FM.

как говорится, сделано с любовью и про любовь. Касается этой песни и самого фильма «Вам и не снилось», куда она. Столица, 6 часов 48 минут. Несколько минут ожиданий. Слышим Бонни М и Джона Леннона здесь, на Ретро-ФМ.

0: Дитер Болин придумал, Дитер Болин решил. В далеких 80-х он, написав эту песню, рассматривал варианты между Modern Talking и Сиси Кейдж. Кто эту песню будет исполнять, кому она достанется. Ну, образно говоря, погадав на ромашке, Сиси Кейдж оказался в плюсе. Плюс-минус несколько минут ожиданий услышим уже Константина Никольского и Мараю Керри на Ретро-ФМ. В столице 7 часов 20 минут.
1: Реклама. Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
4: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Добавив еще несколько букв к этим D-I-S-C-O, и немного поигравшись с ними, вырисовываются, получаются имена тех, кто музыкально впереди на Red FM. Это Крис Норман и Владимир Пресняков. Букв потребовалось добавить немало. Но озвученные герои точно на подходе. В столице 7 часов 35 минут. Всем нескучного отдыха.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно, ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро
4: FM. Реклама.
5: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Again, опять и снова, история повторяется. Кто-то, смотря на набежавший без 10:08 в столице, по счету собирается. Тоже, тоже это. Все, приступаю. Меня зовут Дмитрий Майоров. Сразу после финала этого часа и музыкальных стараний Ким Уайлд встречайте на Ретро-ФМ Андрея Мариева. Всем доброго утра, услышимся.

0: И если это воскресное утро для вас наполнено каким-нибудь праздничным содержанием, друзья, если цветы в вашем доме появятся в любом случае, ну что ж, мои поздравления и песни от «Ласкового мая» в подарок. 8 часов и 6 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра всем без исключения.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. 13 сентября на календаре. День воскресный. Сегодня в течение его появится возможность для роста, новые идеи, поддержка окружающих. Овны. День потребует баланса между вашими желаниями и учетом интересов других, особенно в партнерских вопросах. Тельцы. Не упускайте из виду свое самочувствие. Прислушивайтесь к сигналам организма. Близнецы, подарите детям день живого общения и совместной активности, чтобы они запомнили его надолго. Раки, в отношениях с близкими вероятны ссоры, постарайтесь не поддаваться на провокации. Львы, в общении и интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность и быть активным. Девы, кулинарные эксперименты сегодня получатся особенно хорошо. Пробуйте новые сочетания и техники. Будет вкусно. Весы. Утром настройтесь на позитив и не дайте событиям дня выбить вас из этой колеи. Скорпионы. Оглянитесь на пройденный этап, проанализируйте его и сделайте выводы для дальнейшего. Стрельцы. Сделайте хотя бы небольшой шаг на пути к вашим целям. Это приблизит их реализацию. Козероги. Сегодня лучше не принимать важных решений под влиянием сиюминутных эмоций. Водолеи. Общение с близкими откроет перед вами новые горизонты, о которых вы раньше и не думали. Рыбы. Следите за тем, что и кому вы говорите.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Чтобы не болело ничего в наших любимых организмах, друзья, казалось бы, чего проще? Соблюдать режим, правильно питаться, вести активный образ жизни, в том числе и физический, но проще сказать, согласен. Спеть сложнее, у кого-то получается очень красиво. Бонни Тайлер на Ретро FM, 8 часов и почти 20 минут. Всем доброго утра.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Сегодня в час дня
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Политическая информация.
5: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот уж кого точно не назовешь сумрачным германским гением. Легкая, воздушная, местами неторопливая, но заставляющая на протяжении десятилетий танцевать миллионы людей. Музыка дуэта Modern Talking на Retro FM. В Москве 8.30, самое время для новостей. Дмитрий Королёв расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Приветствую, друзья. Встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским на саммите G20 в Майами в декабре невозможна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также повторил, что их встреча может состояться только в Москве. И как ранее добавил глава МИД Сергей Лавров, приглашение Владимиру Зеленскому приехать в Москву на переговоры – жест доброй воли со стороны России. Тем временем, как заявил один из американских переговорщиков по украинскому конфликту, зять президента США Джаред Кушнер, самый сложный вопрос на консультациях – территориальный вопрос. Именно в нем позиции сторон остаются противоположными. Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ранее посетили Москву и встретились с Владимиром Путиным. Минпросвещение определило, с какого класса школьники могут пользоваться искусственным интеллектом. Например, ученикам 5-11 классов разрешено применять ИИ в учебном процессе для поиска информации. Также старшеклассники могут использовать его в проектной и исследовательской деятельности, но не во время промежуточной и итоговой аттестации. А вот младшеклассникам пользоваться искусственным интеллектом самостоятельно нельзя. На МЦК станет больше беспилотных ласточек. До конца года РЖД планирует увеличить их число на Московском центральном кольце до 11. В компании рассказали, что частично беспилотные поезда могут самостоятельно ехать и тормозить, но машинист пока остается в кабине для контроля и управления дверями. Также РЖД тестирует полностью беспилотную ласточку. В ней машиниста уже не будет в кабине. За поездом будут следить дистанционно из диспетчерского центра. Первые заморозки придут в столичный регион позже климатической нормы на стыке 2 и 3 декады октября. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он уточнил, что октябрь на большей части русской равнины прогнозируется теплее обычного. А вот классическое бабье лето начнется в Москве с середины следующей недели. Ожидается, что листва начнет уже быть желтой, а на улице будет до 23 градусов тепла. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни 84 рубля 26 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 97 рублей 87 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка.

0: 8:35 в столице. Самое время немножечко предаться романтике или лирическому отношению к этому миру. Воскресное утро к этому располагает. Дуэт Rockset на Retro FM. Дальше, друзья, услышим Сандру, Рики Мартина и группу Браво.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно, ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости».
4: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
5: Реклама.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: В эфире новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Политическая информация.
14: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

Пусть все хорошие, правильные желания непременно сбываются и как можно скорее. Если один хороший человек хочет быть вместе с другим хорошим человеком, то, как говорится, нет препятствий для героев. Пусть это поскорее сбудется, к вящему удовольствию и счастью всех-всех-всех. Сандра на Ретро-ФМ. В 8 часов и 50 минут скоро услышим Джо Дассена и Юрия Антонова на Ретро-ФМ. Всем желаю, друзья, доброго утра!

0: пьян, я буйный.
1: Ну все, на гостинцах. Ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад.
2: Давайте, чтобы все были здоровы.
3: И хотя раннее утро, ну, может быть, не очень раннее, но все равно утро, оно не совсем подходящее время для тостов. Но чай, кофе в этих целях тоже можно использовать, друзья. Короче говоря, действительно, чтобы все были здоровы, чтобы все выглядели отпад и были всегда в хорошем настроении. Потому что человек в хорошем настроении, он вокруг себя распространяет вот то самое, что нынче называют модным словом вайб. А на самом деле, действительно, настроение. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго всем утра.
4: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
3: 13 сентября, сегодня воскресенье, и сегодня в течение дня появится возможность для роста, новые идеи, поддержка окружающих. Овны. День потребует баланса между вашими желаниями и учетом интересов других, особенно в партнерских вопросах. Тельцы. Не упускайте из виду свое самочувствие, прислушивайтесь к сигналам организма. Близнецы. Подарите детям день живого общения и совместной активности, чтобы они запомнили его надолго. В хорошем смысле. Раки. В отношениях с близкими вероятны ссоры. Постарайтесь не поддаваться на провокации. Львы. В общении и интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность и быть активным. Девы. Кулинарные эксперименты сегодня получатся особенно хорошо. Пробуйте новые сочетания и техники. Весы. Утром настройтесь на позитив и не дайте событиям дня выбить вас из этой колеи. Скорпионы. Оглянитесь на пройденный этап. Проанализируйте его и сделайте выводы для дальнейшего. Стрельцы. Сделайте хотя бы небольшой шаг на пути к вашим целям, это приблизит их реализацию. Козероги. Сегодня лучше не принимать важных решений под влиянием сиюминутных эмоций. Водолеи. Общение с близкими откроет перед вами новые горизонты, о которых вы раньше еще не думали. Рыбы. Следите за тем, что и кому вы говорите. В принципе, это нужно делать всегда, но сегодня в особенности.
4: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Уверен, что многие из вас могут сказать, что это одна из любимейших ваших вещей из репертуара Криса Ри. Я про себя могу сказать это совершенно точно. 9 часов и почти 20 минут в столице. Настроением продолжаем заряжаться воскресным, настроением выходного дня. Пусть сегодняшний день вам принесет... По возможности радость, конечно же, а так, ну пусть хотя бы не огорчает. Скоро услышим Игоря Иванова и доктора Албана на Ретро-ФМ, а еще будут новости.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
4: Каждый день
3: ровно в 21:00.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге. Поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
12: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Политическая информация.
14: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
15: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
1: Радио Хаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
5: Ретро-ФМ.

0: А может быть, это не танцы, а может быть, это утренняя гимнастика. Ведь в 9:30 самое время заняться гимнастическими упражнениями, правда? Вот кто-то и совершает над собой такое грандиозное усилие. Итак, 9:30, самое время для новостей. Также Дмитрий Королев расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей, приветствую, друзья. Правительство России утвердило перечень из 24 видов продуктов питания, цены на которые будут отслеживать с нового года. Мониторинг будет вестись по всей цепочке движения товаров от производителя до магазина. Это позволит своевременно выявлять причины резкого удорожания. Так в список вошли в частности рыба, мясо, масло, молоко, яйца, сахар, хлеб и овощи. Ну а, кстати, ранее сообщалось, что некоторые социально значимые продовольственные товары первой цены в крупных торговых сетях подешевели. Цены снизились в 14 из 25 социально значимых категорий. Россияне могут бесплатно обучиться новой специальности, поможет государство, и такая возможность есть для граждан разного возраста. В списке огромное количество профессий в IT, медицине, социальной сфере и не только. Чтобы записаться, надо авторизоваться на портале «Работа в России» через госуслуги, выбрать программу обучения. После окончания человек получит официальный документ о квалификации. Черногория, возможно, отсрочит введение виз для российских граждан. Это произойдет, если будет оценка последствий экономического ущерба от этого решения. Такое, так как россияне по-прежнему самые щедрые туристы на свете. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Ну а ранее власти Черногории заявили, что граждане России, Беларуси, а также Китая, Турции и Саудовской Аравии могут въезжать в страну без виз только до 31 октября этого года. Для въезда в республику с 1 ноября им понадобится виза. Тем временем зимний отдых в Египте стал дороже на 10-20%. Это связано с началом высокого туристического сезона в стране, а также перетоком отдыхающих с ближневосточных направлений. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Между тем, как отметила исполнительный директор организации Майя Ламидзе, повышение цен на путевки не отпугнуло отдыхающих, потому что Египет остается одним из наиболее бюджетных зарубежных направлений. Самый длинный в России плодово-ягодный пирог испекли в городе Советске под Калининградом. Создание 80-метрового пирога приурочили к 80-летию области. Его раздали гостям праздника. Также сладкое угощение направили в социальные учреждения города. И о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97,87. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

0: Ох, очень люблю я сообщать хорошие новости, друзья. После летних каникул в эфир вернулось шоу «Игра, дорогие гости». И, как всегда, каждое воскресенье в 13:00 Макс Ковалевский встречает знаменитости и задает им неожиданные, каверзные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать весьма прилично уже сегодня, друзья. В шоу «Игру, дорогие гости» придет актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. Так что не пропустите. В 13:00 на Ретро-ФМ точно скучно не будет. А ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно, ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
3: Реклама.
4: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: В эфире новости.
10: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Политическая информация.
14: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: Активной физической активности повышенной, да, друзья? Кто-то, возможно, уже давным-давно позавтракав, ощущает потребность подвигаться. И вот, пожалуйста, группа Army of Lovers на Retro FM и их версия от тавановского мега-хита Hands Up, то есть руки вверх. 9 часов и почти 50 минут в столице. Дальше Modern Talking и Владимир Высоцкий на Retro FM.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Мойсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мойсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Мойсол Висар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: 10:06 точное утреннее московское время. Меня зовут Андрей Мареев. Рад пожелать вам доброго утра, друзья. Не в последний раз уж совершенно точно. Так, ансамбль «Веселые ребят» на Ретро-ФМ, а дальше будет еще веселее. Гороскоп прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 13 сентября на календаре, воскресенье. Сегодня в течение дня появится возможность для роста, новые идеи, поддержка окружающих. Овны. День потребует баланса между вашими желаниями и учетом интересов других, особенно в партнерских вопросах. Тельцы. Не упускайте из виду свое самочувствие, прислушивайтесь к сигналам организма. Близнецы. Подарите детям день живого общения и совместной активности, чтобы они запомнили его надолго. Раки. В отношениях с близкими вероятны ссоры, постарайтесь не поддаваться на провокации. Львы. В общении и интеллектуальных вопросах важно сохранять ясность и быть активным. Девы. Кулинарные эксперименты сегодня получатся особенно хорошо. Пробуйте новые сочетания и техники. Не беспокойтесь, все будет очень вкусно. Весы. Утром настройтесь на позитив и не дайте событиям дня выбить вас из этой колеи. Скорпионы. Оглянитесь на пройденный этап, проанализируйте его и сделайте выводы для дальнейшего. Стрельцы. Сделайте хотя бы небольшой шаг на пути к вашим целям. Это приблизит их реализацию. Козероги. Сегодня лучше не принимать важных решений под влиянием сиюминутных эмоций. Водолеи. Общение с близкими откроет перед вами новые горизонты, о которых вы раньше и не думали. Рыбы. Следите за тем, что и кому вы говорите.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вот смотрите, какое удивительное сочетание. Во-первых, красивая женщина красиво поет, красивая музыка в этой песне и очень правильные слова о том, что надо уметь вовремя останавливаться. 10 часов и 20 минут в столице. Это Сэм Браун на Retro FM. Совсем скоро услышим Фила Коллинза, Майкла Джексона и дуэт «Кармен».
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
4: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
1: Политическая информация.
10: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кто круче всех вокруг? Ну, конечно же, Майкл Джексон круче всех вокруг. Никаких сомнений здесь нет, друзья. Новости, подоспевшие к этому часу, а в Москве 10:30, о них расскажет Дмитрий Королев прямо сейчас. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей, приветствую, друзья. 13-я зарплата должна стать обязательной для всех работающих россиян. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он уточнил, выплачивать ее следует перед Новым годом или перед 1 мая. Это поможет компенсировать отставание доходов от инфляции. Миронов также напомнил, что депутаты ранее предлагали закрепить на законодательном уровне и 13-ю пенсию. По мнению политика, выплата должна быть не ниже 1,5 прожиточного минимума пенсионера. Например, в этом году она могла составить почти 24,5 тысячи рублей. Открывать банковский счет несовершеннолетнему ребенку и перечислять туда деньги не считается уплатой алиментов. Об этом напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, которые приводит ТАСС, это может расцениваться как дарение, а долг по алиментам продолжит копиться. Чтобы использовать такую схему, необходимо нотариальное соглашение с бывшей супругой или решение суда. Кстати, ранее в Госдуме предложили обязать родителей выплачивать алименты детям до 23 лет. Отопительный сезон в Москве начнется в конце первой декады октября. С таким прогнозом выступил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он напомнил, что тепло в батареях обычно появляется после 5 дней со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 градусов. По климатическим нормам этот период в российской столице попадает на 5-10 октября. Путешествия по России станут комфортнее. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил поручение по развитию туризма. Например, для новых курортов на Минводах определят потребность водоснабжения и водоотведения. На Золотом кольце проработают развитие сервиса заправок и речных причалов. Ну и в России заметно вырос спрос на так называемые удобные продукты. Это те товары, которые экономят время при приготовлении и не требуют долгой обработки. Например, как пишут ведомости, за первое полугодие продажи очищенных и подготовленных овощей увеличились на 33%, а сырных нарезок на 20%. Чаще стали покупать и крупы в порционных пакетах для варки. Особенно популярны такие продукты в крупных городах Центральной России и Северо-Запада. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар американский 84,26 рубля. Единая европейская 97,87. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Андрей Мареев и ваша любимая музыка.

0: Все очень просто в этой жизни. Если можешь кому-то помочь, помоги. Если не можешь, ну, как минимум, не читай нотации и не будь занудой. Фил Коллинз на Retro FM в 10 часов и 35 минут. Совсем скоро услышим группу Depeche Mode, Рики Мартина и мелодию из фильма «Джентльмен». Удачи на Retro FM. А я, друзья, всем пожелаю доброго утра. В этом тоже, возможно, для кого-то будет заключаться, пусть маленькая, но помощь.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно, ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
11: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
12: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
11: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
12: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
11: «Дорогие гости».
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.

0: Существует мнение, оно довольно распространено, что лучшая музыка — это тишина. Тут, конечно, поспорить сложно, и тишиной тоже можно наслаждаться, как призывает Depeche Mode, но все-таки музыка порой доставляет удовольствие гораздо больше, друзья, согласитесь. 10 часов и почти 50 минут в столице. Дальше Beatles и Игорь Николаев на Retro FM.
1: Реклама.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
9: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Решительные люди шагают вперед, осторожные оставляют место для шага назад, любопытные еще шагают по сторонам и смотрят тоже. Группа «Кино» на Ретро-ФМ в 11:20. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго дня, друзья. Скоро «Аха», «Дубы», «Колдуны» на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, сегодня у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Сегодня в час дня
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325 619 656 837.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за раз. Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
11: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Политическая информация.
15: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый раз, слушая эту песню трио А-Ха, думаю, ну когда же сорвется голос у Мортона Харкета? Не срывается. И будучи на концерте живом, тоже я этого не наблюдал. Не срывается. Прекрасный голос в прекрасной форме. 11.35 в столице. Всем желаю доброго дня, друзья. Скоро группа Scorpions, Blue System и бит-квартет Секрет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет ясно, ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 30 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
6: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: мягкий, в меру теплый, погожий, можно так сказать, осенний сентябрьский денек ничуть не испортит такая драйвовая, пусть и романтичная, лирическая вещь от Скорпов. В 11 часов и почти 50 минут звучит она на Ретро-ФМ. Дальше спросите, что интересного прозвучит. А я вам расскажу. Услышим песню от Рикардо Фоли и мелодию из фильма «Бриллиантовая рука».
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
2: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Этот воскресный полдень начинаем не только музыкой на Retro FM, но еще кое-чем интересным. Retro, Retro
1: FM. Афиша на Retro FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и в ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого воскресенья в Москве. В МХТ Чехова сегодня поколение Маугли. Зрителей ждет Киплинг в декорациях современного города. Вместо привычных джунглей герои живут в мегаполисе, где Шерхан читает рэп, а бандерлоги увлечены баскетболом. В центре сюжета история мальчика Маугли, который учится отличать правду от лжи и открывает для себя ценности семьи, сострадания и помощи ближнему. На сцену выйдут юные дарования и признанные звезды российской сцены. Начало в 18:00. В Лужниках сегодня в 16 часов покажут «Сны Пушкина». Это шоу объединяет яркие образы, цирковое искусство и рок. Зрители станут свидетелями сна маленького Александра, в котором он попадает в сказочный мир, и там оживают герои его будущих произведений. В основе захватывающие номера, в том числе трюк на парящей лестнице. Вместо классических номеров с животными – грандиозные декорации, выразительные наряды и музыка. А музей-заповедник Горки Ленинский приглашает увидеть нового человека. Это выставка. Она рассказывает о педагогических экспериментах 20-30-х годов, времени, когда пытались не просто реформировать школу, а изменить саму природу человека. Посетители смогут стать частью этой эпохи, написать текст перьевой ручкой, создать агитационный плакат по мотивам рисунков Маяковского, а также взглянуть на личные вещи Луначарского и школьные артефакты. На Цветном бульваре сегодня праздник для велосипедистов от 3 до 14 лет. В течение дня там будут проходить заезды, разбитые на 6 возрастных групп. При этом программа не ограничивается только ими. Для гостей подготовили творческую лабораторию и викторины по правилам дорожного движения. Весь день будут работать аквагримеры, показываться мультфильмы, а завершится событие детской дискотекой и концертной программой. Но можно сегодня посетить и городскую ферму ВДНХ. Там битва гигантов. Фестивальная площадка собрала самые крупные овощи, выращенные садоводами из разных регионов России. На выставке урожая покажут более 50 необычных экземпляров, а посетители смогут узнать, как вырастить овощи-гиганты. В программе также тематические экскурсии, мастер-классы по овощному карвингу, познавательные видеопоказы и фильм «Король тыкв». Одним словом, день в Москве будет интересным.
1: Афиша на Retro FM.

0: На разные вопросы может ответить человек, ну а еще больше вопросов он может придумать, конечно. В том числе и вопрос, что такое любовь, вот вполне доступно объясняет, рассказывает Альбан и Рамина Пауэр на Ретро FM 12.20 в столице.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на Можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте Можнакопромо.ру.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: В эфире новости.
11: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
12: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Политическая информация.
15: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
16: Ретро-ФМ.

0: Все самые интересные события в человеческой жизни начинаются, когда звучит фраза «А можно было бы попробовать и по-другому?» Бонни Тайлер на Ретро-ФМ как раз с одним из таких заманчивых предложений. 12 часов и 35 минут в столице. Дальше услышим Сиси Кетч, Беллини и группу «Мираж» совсем-совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325 619 600 156 837.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Всем-всем-всем молодым и душой, и, может быть, даже телом сообщаю радостную весть. Шоу-игра «Дорогие гости» начнется на Ретро-ФМ буквально уже через 10 минут. Да-да-да, Максим Ковалевский привечает еще одного интересного человека. И сегодня к нам пришел актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. Так что делайте Ретро-ФМ громче, оно того стоит. Андрей Мареев, Ретро-ФМ, до встречи.
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Топ покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А мода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
15: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон.

0: Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
1: А что с оплатой?
0: До 75% после загрузки.
2: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, MySol Visar с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. MySol Visar — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. MySol Visar.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: 13 число не всегда несчастливое число. Сегодня будет супер день. В Москве час дня.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
1: «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
0: Вячеслав Макаров – это шоумен, КВНщик, певец.
3: Молодец.
0: Вообще молодец, красавчик. Сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Вячеслав.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Макс. Или как, Максим? Как удобнее.
0: Как удобнее. Ну, мне Максим. Удобнее Макс. Знаешь, когда мне жена говорит «Максим», я понимаю, что я где-то накосячил. Вячеслав,
3: да.
0: Счастлив видеть вас здесь. Спасибо, что пришли. Вы красавчик. Я ваш фанат.
3: Спасибо.
0: Вы большой молодец. Серьезно, клянусь, вот сейчас без всякой иронии, ну, может, чуть-чуть. Вы большой молодец. Вы реально сделали великолепную карьеру. От КВНщика, казалось бы, вы центральный, ну, один из главных, один из крутейших ведущих, главных шоу нашей страны.
3: Спасибо.
0: Да ладно, спасибо. Я перечисляю факты. Это вам спасибо за то, что вы дарите миллионам наших слушателей хорошее настроение, прекрасный внешний вид. Вот меня почему на телевидение не берут? Вот я не вышел внешним видом, а вы вышли.
3: Мне кажется, сейчас уже отходят на второй план какие-то стереотипы по поводу внешнего вида на телевидении, потому что, мне кажется, самое главное — это харизма, интеллект и вообще энергия, которую ты излучаешь, правда. Ну, давайте будем честными, сейчас огромное количество разноплановых типажей и в индустрии телевидения, и в кино.
0: Да.
3: И поэтому понятие красоты, оно субъективное абсолютно.
0: Назовите мне хоть одного страшного ведущего.
3: Зачем я буду сейчас озвучивать это вслух?
0: А что, такие есть? Ладно, Вячеслав, значит, смотрите, шоу «Игра, дорогие гости» не просто так называется шоу «Игра».
3: Так.
0: Потому что у нас есть шоу, ну, потому что это да. Мы с вами, есть игра.
3: Как раз я в КВН играл, мне знакомо это слово.
0: А
3: давайте
0: вы в КВН
3: поиграем.
0: На деньги играли?
3: Нет, мы деньги только отдавали.
0: Вот и здесь то же самое.
3: Да?
0: Вам сегодня...
3: Какой неинтересный бартер.
0: Очень. Вам сегодня предстоит проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей. Mm-hmm. Все проигранные вами деньги достанутся слушателю, который пришлет самый интересный вопрос. Mm-hmm. Этот вопрос выберете тоже вы.
3: Супер, могу сразу деньги отдать.
0: Это не спортивно.
3: Даже не отвечая на вопрос.
0: Слушайте, все предлагают отдать деньги сразу. Один гость даже предлагал «Волгу» отдать сразу. Говорит, забирайте ключи. Так не работает.
3: Просто я не только ведущий, я еще и певец, а у певцов что? Вместо мозгов резонатор головной. Все, там пустота, эхо.
0: Я второй раз пролетаю. Вы задаете вопрос, а я думаю, что там у певцов? Оказывается, резонатор.
3: Конечно.
0: Слушайте, про это мы еще поговорим. У меня к вам есть пара профессиональных вопросов.
3: Легко.
0: Ну, сейчас давайте разомнемся, ответим на первый вопрос нашего
3: слушателя. С удовольствием.
0: Внимание,
3: не ответим.
0: Первый вопрос, и он стоит 2000 рублей.
3: Ух ты.
0: Ну, как вам саунд?
3: Вообще, я даже что-то напрягся немного.
0: Ну, это для того и сделано.
3: Интрига, да?
0: Ну, конечно.
3: Нервы пощекотать.
0: Конечно. Я написал эту музыку. Как вам?
3: Гениально.
0: Хотите послушать? Давайте послушаем.
3: Ладно, сейчас еще мелодию придумаем.
0: Да.
4: Задавайте вопрос.
0: Там есть города, но нет домов. Есть горы, но нет деревьев. Есть вода, но в ней нет рыбы. Что это?
3: Это, скорее всего, что-то очень простое на поверхности.
0: Конечно, даже можно сказать на стене.
3: Угу.
0: На поверхности стены.
3: Это картина, что ли? На поверхности стены. Карта по географии.
0: Да, конечно!
3: Карта мира.
0: Карта, совершенно верно. Значит, сохранили, Вячеслав, 2000 рублей, но это был легкий вопрос.
3: Легкий,
0: разминочный.
3: Легкий, да.
0: Поехали
3: я
0: дальше.
3: Представляю, что будет дальше.
0: Да, даже я не представляю.
3: Отписка, дизлайк.
2: Дорогие гости.
1: На Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Друзья дорогие, Вячеслав Макаров, шоумен, певец, музыкант, артист, участник команды КВН, сборная Камызякского края.
3: О, как легендарно вы выговорили полное название команды. Очень мало кто выговаривает полное название.
2: Ну, потому что все говорят Камызяки.
3: Камызяки, так проще.
2: Ну, конечно. Да я думаю, что если бы вы сейчас придумывали название, вы в жизни бы не придумали сборная Камызякского края. Ну, сразу бы было придумано Камызяки.
3: Камызяки, конечно.
2: Оно и прикольнее, кстати, звучит.
3: Оно и проще, и народнее.
2: И проще, и быстрее, конечно, чем меньше букв. Вот знаете, как собаку надо называть? У вас есть собака?
3: Нет.
2: Если заведете, кличка собаки должна состоять из двух слогов. Мотя, Кузя, Вася.
3: Я когда-нибудь использую этот лайфхак.
2: Ну и
3: но не факт.
2: Ну и 200 рублей киньте на телефон, ладно?
3: Без проблем.
2: Да. Мы с вами заболтались, а между тем нас ждет следующий вопрос.
3: Давайте.
2: Из Сыктывкара, между прочим.
3: О,
2: внимание, следующий вопрос. Он стоит 2000 рублей. Прям для вас вопрос. В условиях дефицита советские женщины нашли оригинальный способ спасать порвавшиеся капроновые колготки.
3: Прям для меня тема.
2: Да, я же говорю, да. И для меня тоже могла бы быть. Этот необычный материал ценился за то, что он был достаточно прочным.
3: Угу.
2: Что использовали женщины для ремонта колготок?
3: Материал?
2: Ага.
3: Материал. Точно материал?
2: Материал. И он всегда под рукой.
3: Под рукой?
2: Ага, у женщины.
3: У женщины?
2: Ага.
3: Я, что? Кажется, понял.
2: А ну?
3: Он застывает, засыхает?
2: Ну, в некотором смысле, да.
3: Лак для ногтей?
2: Это совершенно неправильный ответ. Это, серьезно, не шучу, это волосы, собственные волосы. Короче, в условиях жесткого дефицита капроновые колготки стоили дорого и береглись, как зеница ока. А обычные швейные нитки были слишком толстыми и грубыми, поэтому для незаметной штопки, ну, стрелок,
3: так,
2: женщины использовали собственные волосы.
3: Интересно, кто-нибудь в современном мире использовал этот метод или нет?
2: Чё-то и мне не верится, честное слово.
3: Волосы? Ну, подождите, ну волосы же не суперпрочные,
2: нет? Ну, не суперпрочные.
3: Нет? Ну, давайте поверим этому факту.
2: Поверим?
3: Но
2: а что нам остается?
3: Однако этот факт уже нигде не используется.
2: Да, слава
3: способ,
2: богу.
3: Способ, да.
2: Да, слава богу.
3: Волосатые колготки, что может быть лучше?
2: Вячеслав, с вас первые 2000 рублей, которые вы проигрываете.
3: С удовольствием.
2: Давайте послушаем хорошую музыку, которая проверена временем. Как вам такое предложение?
3: Я всегда за классную музыку.
2: Ура!
1: Дорогие гости
0: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Отличный шанс заработать на звездах.
2: Шоумен, певец Вячеслав Макаров сегодня у нас в гостях. Значит, я внимательно слежу за вашим творчеством. В конце августа у вас вышла новая песня.
3: Да.
2: Я вас поздравляю.
3: Спасибо большое.
2: Это очередной успех?
3: Я спрашивал своих подписчиков, есть очень классная летняя песня, но есть ли смысл выпускать в конце лета?
2: Есть.
3: Я думаю, может, перенести?
2: Не надо.
3: А вот они сказали, не надо, давай сейчас.
2: А потому что я тоже ваш подписчик.
3: Да, просто существует стереотип, что песни выпускаются посезонно. И якобы зачем выпускать летнюю песню осенью? Я такой думаю, а что, мы осенью должны депрессовать?
2: Вот именно.
3: Может быть, осенью хочется, наоборот, взбодриться?
2: Конечно.
3: И вот я выпустил эту песню, и она была практически когда-то мной написана наспор, потому что есть стереотип, что если музыкант находится не в абьюзивных отношениях, если у него хорошее настроение, то не о чем больше писать. А я понял, что есть о чем писать.
2: Да.
3: И песня абсолютно
2: и
3: без доли какой-то грусти, негатива. Она абсолютно про свет, про позитив и про то, что нужно жить и наслаждаться жизнью.
2: А ты ее выпустил поутру?
3: Да. Прям вот в 00:00. Это как раз мое бодрое утро.
2: Какое совпадение. Песня так и называется «Поутру». Ну что, слушаем всей страной «Поутру», по дням и по вечерам. А мы задаем вам следующий вопрос, Вячеслав.
3: С удовольствием.
2: В условиях дефицита советские женщины... Ты думал, сейчас я повторю вопрос?
3: Еще раз второй.
2: Ладно,
3: рубрика «Советские женщины и дефицит».
2: Значит, Сократ занимался этим в целях обострения мысли.
3: Угу.
2: Горация таким способом вылечили от тяжелой болезни. Большими любителями этого был Суворов. Любили заниматься этим Пушкин и Толстой. Толстой особенно. Вопрос, чем они занимались?
3: Голодание.
2: Нет, есть подсказка.
3: Давайте.
2: Это относится к способу передвижения.
3: Способы передвижения. Ходили пешком, гуляли. Прогулки. Пушкин очень сильно любил гулять. И это известный факт. И во время прогулки к нему приходило вдохновение и какие-то мысли вдохновляющие.
2: Все подтянул под прогулки. Все. Сам придумал прогулки и подтянул туда.
3: Да.
2: Ну тогда про Толстого что-нибудь подтяни. Каким образом они гуляли? Особенность.
3: Итак, мне даже интересно, что они делали.
2: Значит, с вас 2000 рублей.
3: Вообще легко.
2: Да. Они ходили босиком.
3: Ух ты, заземлялись, чувствовали энергию земли.
2: Но.
3: Понятно. Если бы все лечилось ходьбой босиком.
2: Вот именно. Значит, если бы все лечилось деньгами. Как, это я просто вспомнил, вы проигрываете 4000 рублей, Вячеслав.
3: Да, ладно, что теперь?
2: Не, ну все-таки попереживайте немножко.
3: Я?
2: Да, ну конечно.
3: Я вообще в этой жизни ни за что не переживаю.
2: Молодец,
3: очень
2: красавчик.
3: Редко.
2: Красавчик. Все, поехали дальше.
1: Шоу «Дорогие гости»
0: на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто».
10: Биг Авто.
11: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: А почему мы так долго гуляем?
13: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
14: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
16: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
17: В эфире новости.
18: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
19: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
20: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж и оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Политическая информация.
22: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Каждый ответ имеет свою цену.
2: Вячеслав Макаров, шоумен, телеведущий, артист, музыкант, КВНщик из КМЗяк.
3: Забыли добавить тупой.
2: Почему тупой? А ты там был тупой?
3: Это просто не отвечаю на вопрос.
2: Подожди. Слушай, тупее видали, не волнуйся.
3: Хорошо.
2: Не волнуйся. Вот скажи мне, Вячеслав, ты отлично поешь. Правда, без дураков, это признано миллионами людей.
3: Спасибо.
2: Мне нужен совет. У меня есть голос и у меня есть слух.
3: Так.
2: А петь не получается.
3: Ну, нужно пойти к преподавателю.
2: А, учиться просто.
3: Конечно, всего лишь. Это же навыки, которые нарабатываются.
2: А-а-а.
3: Это же как мышцы, как ходить тренироваться в качалку.
2: Ну,
3: в спортзал.
2: Да?
3: Конечно.
2: Ну, хорошо, а любого можно научить петь? Или все-таки слух и голос должны присутствовать?
3: Должны присутствовать, но это важная составляющая. То есть я один раз ко мне пришел человек с запросом, он хотел очень сильно петь. Это когда еще в институте я учился и занимался, скажем так, культурно-массовой деятельностью. Вот. У него был голос, но не было слуха.
2: А-а-а.
3: Вот. Это можно разработать, то есть это нужно ходить на сольфеджио, это нужно постоянно развивать. Но это очень долгий труд, и я просто его спросил, говорю, тебе зачем?
2: Да.
3: Ты хочешь с этим жизнь свою связать?
2: Да.
3: Потому что это довольно-таки большая работа.
2: Угу.
3: А он был спортсменом.
2: Угу.
3: Он говорит, нет, я просто для себя. Я говорю, ну для себя, я говорю, вот и пой. Я говорю, не трать на это время. Я говорю, занимайся спортом, занимайся учебой. Я говорю, потому что если ты не пойдешь этим заниматься профессионально, то смысл тебе тратить свои силы. Но слух действительно важен. Но бывает, что у людей, нет музыкального слуха, но так сложилась природа, и не надо за это переживать.
2: Ну, в принципе, мне, наверное, не надо учиться, потому что мне для караоке. Я прихожу и в караоке, и женщины 40+ рыдают просто.
3: Так можно исполнить песню, которая вообще не является какой-то супер вокально сложной, и поразить своим тембром.
2: Это какая, например?
3: У Джо Дассена есть много таких песен, где особо-то петь-то и не надо.
2: Да, ну здрасте, Джо Дассен, там же еще по-французски.
3: А, ну да.
2: Давай русскую, вот какая русская, вот несложная?
3: Мне кажется, любая песня из жанра шансон не требует особых вокальных партий.
4: Кольщик, накали мне купола!
3: Ну вот уже как драматично с настроением за душу трогает.
2: Сейчас нормально, кстати, получилось. Ну, да?
3: Вот, да, вполне.
2: Значит, Вячеслав.
3: Да.
2: Поехали дальше. Внимание, следующий вопрос. Он стоит 2000 рублей. В одном японском городе есть праздник, на котором люди бросают друг в друга снежки, сделанные из чего?
3: В Японии что?
2: Давай. Вот что?
3: Роллы. Рис. Из риса, что ли?
2: Ну, да! Принимаю! Из рисовой муки.
3: Рисовой муки хотел сказать. Ну ладно.
2: Но из риса тоже можно было бы сделать. Ты как бы правильно ответил на вопрос, да, получается?
3: Получается, да.
2: Ну ладно, Вячеслав Макаров.
3: Рисовая бумага, да.
2: Да, еще поговорим с тобой сегодня.
3: Все-таки роллы мне помогли. Не зря люблю.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Здесь необычные вопросы приносят вам хорошие деньги.
2: Вячеслав Макаров, замечательный, талантливейший музыкант, певец, КВНщик в прошлом, участник легендарной команды «Камызяки». А сейчас один из главных ведущих на нашем телевидении.
3: Да?
2: Знаешь, я когда...
3: Непонятно,
2: вот,
3: куда веду, но веду.
2: Вот, я вот когда вот это все говорю про тебя, почему спотыкаюсь? Я завидую тебе, честно. Ты такой молодец, это такая головокружительная карьера. Вот как ты думаешь, тебе КВНщики завидуют?
3: Слушайте, я не знаю, потому что я не спрашиваю и не задаю этот вопрос. У меня вообще никогда никому не возникало чувства зависти.
2: Давай Азамату Мусагалиеву позвоним сейчас.
3: Зачем?
2: Ну, спросим, завидует он тебе или нет.
3: Не надо.
2: Испугался?
3: Да нет,
2: зачем? Ты думаешь,
3: зачем?
2: Мы можем отсюда Азамату позвонить? Что-то?
3: Вообще без проблем. Да я сам могу ему позвонить.
2: Не Алло, Азамат? Да, ты завидуешь Макарову?
3: Да ему точно нет смысла завидовать, у него все прекрасно и хорошо.
2: Нет, конечно, Азамата тоже. Азамат тоже молодец. Вячеслав, у нас осень.
3: Так.
2: А осень — это что?
3: Депрессия.
2: Вот не надо.
3: Нет, листья красивые, листопад.
2: Вот, вот, молодец, правильно. Это гастроли, это туры, это Омск, Томск, Тюмень, Новосибирск.
3: Один лишний город. Ну, Томска нет пока.
2: Вычеркнем его. Что будет в этих городах?
3: Ну, смотрите, 22 сентября концерт в Тюмени.
2: Так.
3: Это он откроет мой небольшой мини-тур. 23 сентября Омск. Ага. Амичи, если вы нас слушаете. И 24 сентября Новосибирск. Новосибирцы. Будет мой сольный концерт, где я спою песни и своего собственного производства, а также будут каверы в стиле проектов, то есть песни, которые так или иначе имеют ко мне отношение. Ну и, безусловно, будет очень весело, потому что помимо песен я обожаю общаться с аудиторией, рассказывать истории, которые происходят за кадром моей жизни.
2: То есть типа стендап?
3: Практически да, да, да.
2: А что ты здесь нам истории не рассказываешь?
3: А вам надо? Какие вам истории рассказывать?
2: Ну, хотелось бы.
3: Но они как-то связаны у меня все через музыку, они у меня все проходят через песни.
2: А мы к музыке вообще какое имеем отношение?
3: Прямое. Хотел сказать никакое, но прямое.
2: Вовремя нашелся. Внимание, следующий вопрос. В африканском племени Масаи есть традиция. Во время приветствия мужчина должен плюнуть в ладонь и протянуть ее собеседнику. Вопрос, зачем они это делают?
3: Это посвящение какое-то в свое племя.
2: Они это делают каждый раз.
3: А, каждый раз?
2: Да. Ну, это знак чего?
3: Знак уважения.
2: Молодец, все, достаточно. Совершенно верно. Это высший знак уважения и доверия.
3: О, ты меня уважаешь?
2: Я тебя уважаю. Уважаю.
3: Тогда плюнь.
2: А вот если просто руку подает, а, что-то он тебя не уважает.
3: Сколько интересных традиций мы узнаем.
2: Да.
3: Путешествие по миру даже мысленно.
2: Да, а мы от тебя ни одной истории не услышим. Давай, давай, готовь, пожалуйста, какую-нибудь историю.
3: Договорились, сейчас что-нибудь придумаем.
2: Смешной случай на съемочной площадке. И...
3: О, да, кстати, вот. Вот. Я клип как раз на песню «Поутру» снимал.
2: Да, давай, только через 3 минуты, хорошо?
3: Давайте, хорошо.
2: Да, а может, и через 5.
3: Ладно.
0: Дорогие гости. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Ретро-ФМ.
4: Реклама.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
9: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
7: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября. в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Авторский торт венский с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
11: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
12: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
15: Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Только у нас вы можете заработать на звездах.
2: Вячеслав Макаров, шоумен, телеведущий, артист, музыкант. Сегодня у нас в гостях. И благодаря вашему любимому ведущему, еще один ваш любимый ведущий, Вячеслав Макаров, проигрывает 4000 рублей.
3: Ты нам обещал? 4 косаря было у меня.
2: Молодец. Ты нам обещал смешной случай на съемочной площадке.
3: Да он не супер какой-то смешной. Это из последних. Мы снимали клип поутру, и одна из сцен была в подъезде. И мне нужно было спуститься по лестнице, проходку снять и проехаться по периле. И, соответственно, поскольку я там был не один, а была съемочная команда, чуть-чуть было шумно, прям чуть-чуть совсем. И открывается дверь, не поверите, из квартиры номер 13. Я думаю, а я всегда говорю, в любом подъезде старого фонда есть какая-нибудь сумасшедшая, которая следит за всем, что происходит в подъезде.
2: Естественно.
3: Ну и, конечно, открывается дверь, выходит женщина в неглиже. Это уже было интересно. Я сказала, что вы тут делаете? Я говорю, мы тут видео снимаем, клип. А у вас есть разрешение? Я говорю, а какое разрешение? Я говорю, в подъезде. Мы сейчас быстренько снимем. Вы не снимаете мою квартиру? Я говорю, мы вас не снимаем. Я говорю, мы снимаем мои крупные планы. Uh-huh. То есть вопросов никаких нет. Я сейчас напишу старше по дому. Мы такие, ну, пишите, окей. Uh-huh. Вот. И в итоге потом, как оказалось, она написала в чат, старше по дому. Они проверили по камерам, они хотели вызвать полицию.
2: Ты смотри.
3: То есть вообще ничего не сделал. Мы сняли ровно 5 минут, mm-hmm. мой спуск по лестнице. Mm-hmm. Но вот не далась эта история просто так.
2: Ну да.
3: Вот, не дали мы ей покоя. Но самое интересное, что еще нашего человека, который снимал квартиру, мы снимали квартиру посуточно.
2: Ага.
3: Его оштрафовали.
2: Да, вот его за
3: пришлось,
2: это?
3: Да, вот за это да ему пришлось что? Заплатить еще дополнительные сутки.
2: Да ты что?
3: Нашему прекрасному режиссеру, которому большой привет.
2: Понятно. Ну хорошо, внимание, следующий вопрос.
3: Давайте.
2: Следующий вопрос стоит 3000 рублей.
3: Ух ты, ставки повышаются.
2: Ну а что ты проигрываешь 4000 рублей, это вообще ни о чем. Значит, в средневековой Англии существовал закон, по которому каждый мужчина старше 14 лет был обязан в определенные дни тренироваться в стрельбе из лука.
3: Так.
2: А какое развлечение в эти дни было под строгим запретом? Вячеслав.
3: Так, именно в эти дни мужчина старше 14 лет должен был тренироваться
2: в стрельбе из лука.
3: Из лука.
2: Но категорически не мог.
3: Но охотиться нельзя, да? Военные действия, военные сражения.
2: Ну что ж, если так все печально, давай ударит гонг. Давай. И я объявлю, что вообще ты проиграл еще 3000
3: давайте,
2: рублей.
3: Давайте, с удовольствием.
2: Смотри,
3: да.
2: Англия.
3: Так.
2: Вот надо внимательно всегда надо слушать вопрос. Вот если мы говорим Англии, что мы подразумеваем?
3: Королевскую.
2: Футбол мы подразумеваем.
3: А, футбол.
2: Да,
3: господи.
2: Им запрещено было играть в футбол. Считалось, что футбол отвлекает от военной подготовки.
3: Я знал, что когда-нибудь футбол меня подведет.
2: Вот, и он подвел тебя под 3000 рублей. Итого 7000 рублей, Вячеслав, ты проигрываешь.
3: Как с куста.
2: Да.
1: Дорогие гости
0: на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Самое прибыльное шоу.
2: Вячеслав Макаров, замечательный шоумен, телеведущий, артист. Сегодня у нас в студии, отвечает на ваши вопросы, проигрывает 7000 рублей.
3: Чего? Очень позитивное представление.
2: Не, я все, знаешь, вот я, во мне бродит чувство зависти твоим успехом.
3: Так.
2: Я хочу спросить тебя. Вот про как научиться петь ты рассказал. Просто надо пойти к преподавателю и учиться этому делу.
3: Ну, как вариант.
2: А как стать телеведущим?
3: Ты знаешь, вы знаете, уважаемые слушатели, много существует школ, где этому обучают профессионально.
2: Ты обучался?
3: Нет.
2: Вот.
3: Нигде
2: я,
3: не обучался.
2: Вот,
3: меня обучила жизнь.
2: Вот. Ну как это так?
3: Она меня заставила.
2: То есть КВН?
3: Нет, это все началось со школы. Мы выступали, где только не выступали. На мероприятиях, на конкурсах. И была такая потребность, что нужно было не только там петь, а нужно был человек, который свяжет всю эту программу и будет объявлять номера.
2: А как происходит первый раз на ТВ? Ведь кто-то вот сидит, продюсеры сидят, думают, надо, наверное, Макарова попробовать вести шоу «Маска».
3: Так.
2: Допустим, да? Но для тебя же не могут снять целый выпуск шоу, чтобы посмотреть, да, чтобы посмотреть, как ты его ведешь.
3: Ну, во-первых, я до этого так или иначе принимал участие. Плюс я активно вел социальные сети, где рассказывал чем-то, делился там в сторис, на меня там продюсеры подписались. И также после того, чтобы посмотреть, как я смотрюсь в кадре, как я импровизирую, меня вызвали на кастинг, поставили камеру и давали мне задачи, которые мне нужно выполнить. Прочитать текст в разных интонациях, здесь импровизировать, а представь, что произошел какой-то факап, тебе нужно сейчас выкрутиться из ситуации. То есть это происходит примерно так. Они потом понимают, как ты подстроишься под этот формат и будешь ли там вообще уместен.
2: Понятно.
3: Так или иначе, все равно кастинг проходишь.
2: Ну, хорошо. Можешь красиво сказать? Внимание, следующий вопрос.
3: Внимание, следующий вопрос.
2: Блестяще. А можешь приходить всегда это не говорить, эту фразу?
3: Я могу еще отправление поездов.
2: Ты по воскресенье что делаешь? Итак, 3000 рублей стоит вопрос. Этот овощ бывает белым, черным, красным и желтым. Это все один овощ. А его некоторые сорта использовали раньше вместо соли. Что это за овощ?
3: Так, что мне приходит в голову?
2: Давай.
3: Красным бывает перец.
2: Да.
3: Белым тоже бывает.
2: Перец.
3: Черным, может быть, тоже бывает.
2: Так.
3: И...
2: черным, может быть, перец.
3: А какой еще там цвет?
2: Желтый.
3: Желтый тоже бывает?
2: Тоже бывает перец.
3: Да, подходит.
2: Это перец! Значит, молодец.
3: А я, кстати, не люблю перец.
2: Я тоже.
3: Я вот не знаю почему. Я вот, мама всегда готовила болгарский перец.
2: Да.
3: Я всегда съедал фарш и оставлял перец.
2: И я тоже самое.
3: Да.
2: Ты знаешь, вот вкус, запах люблю, а вот сам перец вот, вот не люблю.
3: Угу.
2: Вот, вот где-то вот, если он присутствует вот так вот, ну и ничего. А сам не люблю. А ты знаешь, оказывается, болгарский перец, он вовсе не болгарский.
3: А какой?
2: Его так прозвали в Советском Союзе, потому что Болгария экспортировала в Россию вот этот самый перец.
3: Ой, какой классный факт.
2: Ну ладно, переработай это как-нибудь. У нас прямо по курсу последний вопрос и
3: о,
2: финал.
3: Хорошо, идем.
1: Дорогие гости на Ретро-ФМ. Реклама.
4: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды в эфире – это к деньгам.
2: Вячеслав Макаров, шоумен, телеведущий, артист, музыкант, КВНщик, камызяки, легендарные, те самые, любимые, неповторимые. Вячеслав, мы пришли к финалу нашей встречи.
3: О, боже. Так быстро хорошее что-то заканчивается.
2: Да. Но хочешь, оставайся здесь жить.
3: И объявляй дальше вопросы.
2: Да. У нас есть раскладушка.
3: О, вот это люксовые условия.
2: Ну, слушай, вода бесплатна.
3: Да? Кофе?
2: Да, кофе 200 рублей.
3: Слушай. Со скидкой.
2: Внизу столовка.
3: Ну, центр города.
2: Да. Парковка. Всего лишь 200 рублей в час.
3: И телевизор.
2: И не один.
3: Домашний кинотеатр.
2: Смотри, да. Прямо по курсу у нас последний вопрос. Угу. Выбираем победителя, я тебя отпускаю.
3: Хорошо. Внимание, последний вопрос.
2: О, Господи, как ты звучишь. Внимание, закончи пословицу. Цена вопроса 5000 рублей. Это тоже традиция. Угу. Скупой платит дважды, а...
3: А щедрый... Угу. Не платит, а вовсе.
2: Красиво.
3: Но не по делу.
2: Не, ну как бы скупой платит дважды, а щедрый...
3: Получает вдвойне.
2: А щедрый получает вдвойне.
3: А тупой платит втройне.
2: Да молодец, ну это же правильный ответ-то, а?
3: А это реально существующая пословица?
2: А глупый платит трижды, да.
3: Я никогда не слышал.
2: А что я так радуюсь-то?
3: Да, это
2: мог
3: супер.
2: Мог бы еще больше денег проиграть, а я проиграл не... всего лишь сколько? 7 тысяч рублей, Вячеслав! Давай решим, какой вопрос понравился тебе больше других и кто из наших слушателей получит проигранные тобой деньги.
3: Сразу так и не сообразишь вообще. Да. Стрельба из лука и игра в футбол. Это прям сложный вопрос. Ну, лично для меня. Для кого-то абсолютно простой.
2: Ну и давай.
3: Пусть он и получает. Берем?
2: Да? Давай. Я повторю этот вопрос. Друзья, в средневековой Англии существовал закон, по которому каждый мужчина старше 14 лет был обязан в определенные дни тренироваться в стрельбе из лука. Вопрос был, а какое развлечение в эти дни было под строгим запретом? И правильный ответ – игра в футбол. Считалось, что она отвлекает от военной подготовки. Давай поздравим Артема Носикова из Саратова.
3: О, прекрасный город! Артем Носиков из Саратова, я тебя поздравляю. У тебя прекрасное приобретение в виде денежных купюр. Уверен, ты точно потратишь на что-то дельное. Ну, а если ты с кем-то встречаешься или живешь, не знаю, какой у тебя жить, порадуй близких. Не забудь, не трать все на себя. Близкие тоже хотят что-то получить в подарок.
2: Супер. Слушай, спасибо тебе огромное. Приходи к нам еще и обязательно с деньгами.
3: С огромным удовольствием. Спасибо, Максим. Спасибо за эфир. Спасибо, Ретро-ФМ.
2: Ура.
3: Вячеслав Макаров, зовите почаще.
1: Дорогие гости. Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

И слово «привет», кстати, одно из основополагающих в этой программе, потому что вокруг него все и крутится. Но еще также упоминаются такие слова, как «поздравляю», «желаю». Собственно, в этом и заключается вся суть «Филичиты», которая прямо сейчас и начинается. Осталось лишь напомнить, что все свои приветы, поздравления, пожелания вы можете присылать в мессенджер «Макс». Под постом «Филичита» оставляйте свои сообщения. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Филичита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. СМС также принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите в RetroFM. Вот так все у нас, друзья, просто. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую и жду ваших сообщений. Пишите.

0: Night of the Nights. Про ночь в разгар воскресного дня. Задорно. Joy только что. Ну и я с таким же бодрым настроением начинаю зачитывать ваши сообщения для программы «Филичита». Начну с послания от Елены. Добрый день, родной РетроФМ. Привет, Тимур. Приветик, Елена. Так сложилась моя жизнь, что я имею две профессии. Повар и парикмахер. Я умею делать красивыми не только тарелки, но и людей. Поздравляю свою вторую половину души и всех коллег по волосам. Точных нам срезов, коллеги-парикмахеры. С праздником нас. Пусть фен никогда не перегревается, а клиенты говорят, мне все нравится чаще, чем просят жалобную книгу. Ленусик, город Киров. Вот так. Благодаря Филичите и вашим сообщениям узнал, что сегодня праздник у парикмахеров. А мои поздравления вам, Ленусик, и всем причастным к этому прекрасному празднику тоже. Своему барберу Игорю тоже передаю привет, поздравления. В общем, всех парикмахеров поздравляю. Далее. Здравствуйте, РетроФМ. Хочу передать привет своему сыну Данилу. Пусть быстрее возвращается домой. Мы его ждем. Мы очень скучаем. Подпись Лилия. Поздравляем нашу спортсменку Машеньку с 13-летием. Желаем ей веселого детства, легкой интересной учебы и достижений в спорте. Очень любим. Большой привет из Санкт-Петербурга от брата Ильи, Лизы, Полечки и Даши. И еще одно послание от всей души, от чистого сердца. Поздравляю своего любимого друга Виктора Ивановича Пампурина. С днем танкиста! О! Желаю ему крепкого здоровья и побед во всех делах. С глубоким уважением, Роман Кондратьев. Танкистов, парикмахеров, всех с праздником.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Красотка Диспина Ванди с одним из моих любимых хитов «Come Along Now» засветилась в программе «Филичта». Тем временем Юляша спешит передать привет своим коллегам, любимой Настюше Галюне. Девчуля, день не вечен, скоро домой, пишет Юляша. И обнимает всех крепко. Юляша из Абакана, Хакасия. Здравствуйте, это уже следующее послание. Поздравляем семью Щекиных, Рамана и Олесю с годиком их доченьки Аришки. Здоровья малышке, родителям, счастья, благополучия семье. Пусть все спорится, желания исполняются. Дедушка Юра и бабушка Таня Лисцова, город Камызяк, Астраханская область. Был тут у нас недавно парень из Камызяк. Хороший эфир был в шоу «Дорогие гости». На сайте Retro.fm можете переслушать. Добрый день, Retro.fm. Хочу поздравить всех причастных с Днем парикмахера. Добра и позитива написала Елена. Уже вторая Леночка, парикмахер, нам пишет. Здравствуйте, Филичта. Я бы хотела передать привет своим родителям. Они сейчас готовятся к отъезду с дачи. Также удачного воскресенья, легкой рабочей недели всем. Анастасия из Москвы.
1: Ежедневно с 2 до 3. Филичта.
2: На Retro.fm.

0: Альбано и Рамина Пауэр на Ретро ФМ. Фильчта продолжается. И вот свежая порция ваших сообщений. Здравствуйте, Ретро ФМ. Третий год жду своего парня с СВО. Очень люблю, жду. И очень надеюсь, что скоро мы встретимся и поженимся, как и планировали. Донат, милый, жду тебя. А подпись твоя Вики. Всем нашим защитникам желаю удачи, успеха. Парни, мы вами гордимся. Добрый день, Ретро ФМ. Передаю привет моим любимым Елисею и мамулечке Екатерине. Огромный привет. Поставьте, пожалуйста, для них зажигательную песню. Просит нас об этом Ася. Ася, поставлю обязательно зажигательную песню. Это будут Бонни М, Дэдди Кул. Через пару минут все услышим.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
2: FM. Реклама.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Управление 325 619 656 837.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21:00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Почему сразу сам топай?
11: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
12: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
14: Политическая информация.
15: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Бонни, Дэдди Кул только что. Далее ваше сообщение. Хочу передать горячий приветик Вовчику и Ромочку, с которыми мы сегодня решили пожарить шашлыки и попариться в баньке. Пока на улице прекрасная погода, всем отличного настроения, замечательного вечера, написал нам Юлечик. Легкого ампара, классного отдыха, веселая компания. Ретро-ФМ, у моего мужа сегодня день рождения. Сергей Краснопера, Сарапул, я люблю тебя. Добрый, наивный, открытый. Веселые с нами друзья, Димка и Светик, ура, ура, ура, подписаться забыла, ничего страшного, я думаю, что все поймут, все, кому нужно понять, поймут. Добрый день, Германия на связи, добрый, с днем танкиста, поздравляю своего мужа Александра, желаем прекрасного дня, скоро будет пирог с мясом и картошкой, так что отметим, жена Марина, приятного аппетита, с праздником вас. А у меня сегодня день рождения, поэтому всех поздравляю, особенно жителей Ростовской области, потому что сегодня еще и 89-я годовщина со дня ее образования. У нас с моей любимой Ростовской областью день рождения в один день. Это супер круто, написал Вадим. Вадим, это не супер круто, это супер турбо гидро мега ультра как круто. Вот так вот. Поздравляю волгоградцев с днем города и передаю привет любимому мужу Андрею. Это от Натальи. Далее хочу поздравить семью Зябликовых с годовщиной свадьбы. Любите друг друга. Иришка из Екатеринбурга прислал сообщение. Здравствуйте, поздравляю любимого мужа Владимира с годовщиной свадьбы. Спасибо, что ты у меня есть. Я тебя очень сильно люблю, Татьяна Чебоксары. Добрый день, Филичта. Поздравляю мужа с днем танкиста, а своих клиентов с днем парикмахера, а клиентов с днем программиста. Еще сегодня день шоколада. Татьяна из Подмосковья. Татьяна, ну, в общем, поводов хорошо отдохнуть у вас сегодня много. Главное, не забывайте, что завтра понедельник.

0: Ну, я думаю, что эта исполнительница не нуждается в представлении, потому что ее и так все хорошо знают. Но на всякий случай скажу. Сандра, Innocent Love на Retro FM. Привет, Фильчта. Передаю огромный привет любимым коллегам ресторана Мистера Фрешера. Всем отличного настроения. Анастасия Абакан. Привет семье Потехиных от Анютки Бахулдиной. Добрый день, Retro FM. Передаем поздравления нашему любимому другу Радчуку Данилу. Передаем поздравления с прошедшим днем рождения. От всей души желаем успехов в изучении геологии, биографии. Еще одно послание. Добрый день, Retro FM. Передайте, пожалуйста, привет учительнице по фортепиано Ирине Ивановне Четыряковой из детской музыкальной школы номер 1. Пожелайте всего самого-самого хорошего. Данил Жомов, Петрозаводск. Сделано. Продолжится Филичита совсем скоро, через пару минут. Стиви Вандер впереди. К вашим сообщениям. Вернемся в самом ближайшем будущем.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Radio Hub. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Стиви Вандер появился в эфире, чтобы признаться вам в любви. Ну, а я появляюсь в эфире, чтобы ваши признания в любви прочитать и озвучить. Хочу поздравить всех причастных к программированию. Сегодня их праздник. Всем удачи и достижения цели от Федотовой Татьяны из Новороссийска. Здравствуйте. Поздравьте нашего сынишку Саву с днем рождения. Ему исполнилось 4 годика. Будь жизнерадостным и счастливым. Твои папа, мама и братики. Сава, с днем рождения! Здравствуйте, любимое радио. Поздравляю любимого мужа Михаила с годовщиной свадьбы. 13 лет, ни много ни мало. Хочу прожить с тобой до 100 лет и даже больше. Люблю тебя до безумия, ты мой герой. А также передаю привет коллективу. Далее идет непереводимая игра слов. Поэтому просто коллективу всем хорошего настроения, прекрасного дня от Дарьи из Калининграда. Здравствуйте, Феличита. Хочу поздравить город Пятигорск с днем рождения. 246 лет исполнилось Пятигорску. И с днем парикмахера. Хочу поздравить Звягинцеву Ольгу, сестра Нина и зять Алексей. Подписались. Любимое радио. Хочу передать привет девочкам с парикмахерской. Татьяна. И поздравить нас с профессиональным праздником, с днем парикмахера. Желаю вам благодарных клиентов, вдохновения и хорошего настроения. Пусть каждый день приносит радость. Ольга с Вышнего Волочка. Далее. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моим друзьям и соседям. Город Кузнецк. Всем желаю счастья, крепкого здоровья. Анна Самарина, Электроугли. Анна, вот всего же того же, что вы нажелали другим, желаю и вам в троекратном размере. Пусть все будет хорошо.

0: Еще парочку сообщений. Добрый день, любимое радио. Поздравляю свою жену Наталью с днем парикмахера. Добрый день, любимое радио. Поздравляю всех парикмахеров с нашим днем. У меня тоже, я тоже отношусь к их числу. С праздником, Татьяна Полянская написала. Совсем скоро Филичита продолжится. Далеко не уходите.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального

0: дилеров «Джили» и на сайте gilidefismotors.com.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму — 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Интернет-поток ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток ретро-ФМ 70-е. 12+.
10: Ретро-ФМ.

Вместе с группой «Секрет» говорю вам привет и спешу озвучить последнее сообщение на сегодня. Буровникова Ивана поздравляем с юбилеем. 20 лет, замечательный возраст. Оставайся таким же энергичным, добрым и веселым, любящим сыном, другом, семья Рахимовых и Марковчиных. Далее, поздравляю своего любимого мужа с днем танкиста. Желаю здоровья, пусть все мечты сбываются, написала Елена из Кемерово. Любимое радио Ретро-ФМ, приветик, конечно же, вам, Тимур, спасибо. Ленусю из города Кирова поздравляю с праздником, передаю привет огромный нашему любимому чату, девчонкам и мальчишкам из разных городов. Скоро буду на связи, ваша Людмила, город Первоуральск. Всем привет, поздравления еще раз танкистам и парикмахерам. Феличта на связи будет уже завтра, а на сегодня все, с приветами имеется в виду. Дальше музыка, я Тимур Соколов, до 7 вечера вместе с вами.

0: Эта песня, можно сказать, официально легализует полное воскресное безделье, является настоящим олицетворением той самой прекрасной осени, которую мы сейчас можем наблюдать за окном. Хотя группа СТДК, к примеру, умудрилась на этот мотив написать прекрасную песню про лето. Пролетело, все осталось позади. Будет время, обязательно послушайте и сравните. Крис Ри на Ретро FM с работой Жозефин. Далее Лиан Росс и Мистер Живаго. Тимур Скалов зовут меня. Всех приветствую.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории ЛАБА. Телефон бронирования 8 800 555-13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 3231.
10: Политическая информация.
11: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: You'll Never. Уверен, многим хочется в разгар воскресного дня, чтобы выходные никогда не заканчивались, но без понедельника, поверьте, тоже было бы неинтересно. Вкус к жизни потерялся бы. А так, на контрастах как-то веселее и бодрее, что ли. Леон Росс только что, далее Джордж Харрисон и Владимир Пресняков. Тоже, кстати, на контрастах.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
5: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
14: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.

0: вот ведь как бывает. Послушал эту песню, ты определился с фильмом на вечер. Как раз задумывался об этом, а тут вот оно, решение, само пришло. «I Will Always Love You» — легендарный суперхит и саундтрек не менее легендарному фильму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером. Если не смотрели, обязательно это сделайте, не пожалеете. Ну и оставайтесь на Retro FM, тоже не пожалеете. Впереди Кайли Минок и Юрий Антонов.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет.

0: да, что будет с моей жизнью? Задаюсь вопросом Gibson Brothers. Вопрос риторический, можно на него не отвечать. А главное, не усложнять и не заморачиваться особо по этому поводу, а то с ума можно сойти. Вообще, не будем заглядывать далеко вперед. У нас воскресенье на календаре. Рецепт идеального вечера на сегодня абсолютно прост. Расслабиться, отдыхать, танцевать и громко прямо сейчас про себя спеть. Что будет, то будет. Ну а у нас впереди будут Лев Лещенко, Херби Хэнкок и Ирина Аллегрова. Вот такая прекрасная компания.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
5: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
4: Каждое воскресенье в час дня.
5: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
4: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
5: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
4: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
5: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
4: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: В эфире новости.
10: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прайд на декларации на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Политическая информация.
14: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
15: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
16: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
5: Ретро-ФМ.

0: Послушали легендарную «Соловьиную» в исполнении Льва Лещенко, и печаль как рукой сняло, а тревога умчалась и обещала больше никогда не возвращаться. Зафиксируйтесь на этом состоянии, друзья, и пусть она останется с вами навсегда. Тем более, что впереди такая компания, с которой не заскучаешь. Группа «Земляне» и «Билли Джоэл», а чуть раньше «Вая Кандиас».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Осенняя пора, премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
12: Политическая информация.
13: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: Но еще недельку, две, и зеленая трава нам действительно будет только сниться, поэтому наслаждаемся прогулками на свежем воздухе, смотрим на пока еще зеленую травку. Пока погода позволяет, а она позволяет, по крайней мере в Москве, бабье лето у нас тут вроде как. Ну и слушаем лучшую музыку. Мадонна, Джо Дассен впереди, меня зовут Тимур Соколов, это Ретро FM, всем привет.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Онлайн-кинотеатр Wink представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Wink. Реклама 18+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: ворвался в наши выходные, закружил нас. Безумный карнавал оставил яркое послевкусие. Сергей Минаев, как всегда, напомнил, как нужно по-настоящему зажигать. Уж он-то в этом деле толк знает. Ну и мы с вами любим зажигать каждый день на вечеринке Retro FM. Сегодня она стартует, как обычно, в 21 час по Москве. Не опаздывайте.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
3: Каждый день
2: ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
11: Политическая информация.
12: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две картины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: мама. Вот примерно в таком же бодром и веселом ритме мы планируем встречать утро понедельника завтра. И помогут нам в этом Саша Светлов, Рит Субботина. А вместе они шоу «Первая смена», которое так вас разбудит, что мало не покажется в хорошем смысле этого выражения. Так что всем ровно. Просыпайтесь вместе с нами. Новые игры, крутые призы, интересные темы для обсуждения, новости, шутки, отличное настроение. Все это вам гарантировано. Ну и, конечно, лучшая музыка тоже. Куда же без нее. Кстати, следующую песню хочу посвятить единственной и неповторимой, неподражаемой и прекрасной ведущей утреннего шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ Рите Субботиной. Валерий Леонтьев ее исполнит через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Реклама.
4: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
10: Политическая информация.
11: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: И пока нехорошо, значит, это еще не конец. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь жизнью под лучшие хиты Retro FM. Headway только что был с нами. Ну а далее вашу жизнь украсят Mirai Head и группа Yala.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масел Висар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Если ваша женщина до сих пор не чувствует себя королевой, срочно берите пример с этого парня. Да, настоящих леди в нашем мире нужно ценить, беречь и дарить им свое сердце и свои песни так же красиво, как это делает настоящий джентльмен мировой поп-сцены по имени Том Джонс. Музыкальные комплименты милым дамам на этом не заканчиваются. Далее их будут делать дуэт Modern Talking и вечно молодой Дмитрий Маликов. Ну и я, Тимур Соколов, тоже передаю вам пламенный привет, девчонки.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
4: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8 804 333 32 31.
8: Политическая информация.
9: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: Ну, какие бы тона ни обрел этот вечер, главное, чтобы он был по-настоящему теплым и приятным. А музыкальные оттенки разных цветов мы уж подберем, и они, поверьте, вам понравятся. Для девчонок исключительно далее мужская компания. Женя Белоусов, Бон Джови и Скэтмен Джон.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
3: Реклама.
4: В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
11: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: Даже как-то грустно расставаться, но есть у меня для вас отличные новости. Дорогие дамы, завтра мы с вами продолжим отдыхать, общаться, развлекаться, танцевать и зажигать на вечеринке в Ретро-ФМ. 21.00. Встречаемся в понедельник. Зажжем, когда не по-детски. А сейчас прощаюсь, оставляю вас в компании лучшей музыки. Впереди Пэтти, Райан и Квин. А в новом часе здесь Илья Глебов. Тимур Соколов был с вами. Пока.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей им лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Ох уж этот Педро! Сан-Педро! Фантастический, то есть вымышленный остров, на котором хотела бы оказаться не только Мадонна, но и многие разные другие. 19:20 в столице, дальше на Red FM Бонни Тайлер, Юрий Антонов и Crazy Frog. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять, ребята, у нас
3: сегодня... Ясен красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары, и ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
9: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
12: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: Политическая информация.
14: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: всегда разыскиваются герои, которые готовы, так сказать, сквозь ночь до самого утра пронестись. Ну, до ночи еще у нас есть время, и можно как-то пронестись сквозь вечер. Под музыку Ретро ФМ, 19:35, в столице через 3 минуты, и Тайп, Сандра и веселые ребята.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
4: Реклама.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Политическая информация.
10: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будем, мы продолжим проводить воскресный вечер под любимую музыку. На Радио ФМ через пару минут Рик Эсли и Евгений Белоусов. 19:50 в Москве.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

когда придется, мы говорим ни о чем.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха

0: да, любовь не продается, да, Битлз, да, классика, да и только, и классическое начало буднего дня, между прочим, это первая смена на Ретро FM. Напоминаю, что они вернулись, отдохнувшие, заряженные, Саша Светлов, Ферита Субботина, каждый день с 7 до 11 на Ретро FM. Для вас новые игры, крутые призы, темы для обсуждения, новости, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Так что главное тут не проспать. Уже завтра в 7:00 первая смена на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
9: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
10: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Дитер Болин и его постельный вопрос. Ну, в смысле, слишком большая, говорит, кровать у меня, много места, нужно с этим что-то делать. Если вообще много места, всегда с этим что-то можно и нужно делать. Придумываем, чтобы такое сделать с лишним местом. Под музыку Ретро ФМ Валерий Леонтьев и Умберто Тотс у нас через 3 минуты ровно. 20:35 в столице.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21:00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.

это прямо база, база. Солнечные дни, ку-ку, ку-ку. Исчезли, но мы совершенно точно знаем, что они вновь появятся. 20:49 в столице. И напоминаю, что через пару минут у нас будут еще Чили и статус-кво. Ну а ровно в 9, как всегда, ку-ку, ку-ку.

London Boys про London Nights. Совпадение? Не думаю. Энергичные лондонцы нам рассказывают, как там у них, а мы энергично показываем, что у нас тоже нормально. 21.19 в столице, воскресная вечеринка Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов, мы с вами двигаемся аж до полуночи в диско-ритме.

0: Честно говоря, не знаю, чему там радуется Катька и чего там такое ей не впервой, но нам не впервой участвовать в вечеринке Ретро-ФМ. Воскресная вечеринка Ретро-ФМ продолжается, и по этому поводу предлагаю не сбавлять темпу. Диско, темпу не сбавляем, аж до полуночи танцуем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, тут такое дело, что вот это колечко запросто можно даже хоровод организовать. И это прекрасно, потому что совершенно разные танцевальные упражнения можно внедрять под любимую танцевальную музыку на вечеринке Ретро FM 21.50. В столице мы танцуем до полуночи.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

Тот самый случай, когда донжуанский список... Знаете, что такое донжуанский список? Ну вот, Лубега нам демонстрирует свой донжуанский список в энергичном совершенно ключе. И мы, как всегда, аморальную сторону Лубеги отпускаем подальше, а танцевальную поддерживаем. Вечеринка ретро-ФМ продолжается, 22:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся в танцы до полуночи.

0: Ну, во-первых, что бы вы там ни думали, это итальянцы, и это проект «Корона», и это 100% евроденс середины 90-х, и это прекрасный вокал Джованны Берсолы. 22:34 в столице, мы танцуем до упаду, ну, в смысле, до полуночи. Вечеринка «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Для тех, кто, быть может, не уверен, G-Lab означает подогрев в кул. В смысле, танцевальные треки тут для вас в супермиксе на вечеринке Retro FM 22.50 в Москве. Мы с вами танцуем на воскресной вечеринке Retro FM аж до полуночи.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Retro FM.
2: Реклама. Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе 12+.

Московские друзья нам предлагают совершенно безумную вечеринку провести. Ну а что, собственно говоря, у нас она и так идет своим чередом. 23.19 в столице. Лучшая танцевальная музыка для вас в супермиксе на воскресной вечеринке Ретро-ФМ.

во-первых, самая бомбическая песня на свете. Во-вторых, никаким бомбам она не имеет никакого отношения. В-третьих, абсолютный секс, секс и секс. Ну, к сексу тоже, собственно говоря, никакого отношения она не имеет. Главное тут танцы. Танцевальные напевы и Том Джонс на воскресной вечеринке Red FM. 23:35 в столице. Мы с вами танцуем до полуночи.

0: Вот, Парадизу, конечно, молодцы. В любой непонятной ситуации танцую, танцую. Байланда, байланда. И, собственно говоря, мы продолжаем байланда, байланда. Потому что через 3 минуты у нас тут будет еще Blood & Dance и Army of Lovers. И мы байланда, байланда до полуночи. Но после полуночи встречайте Дмитрия Майорова. А вечеринка Ретро-ФМ для вас каждый день с 9 до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Байланда!
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

мотивам этой истории, этого заявления «Never can say goodbye», «Я никогда не смогу сказать прощай», возможно, и появилось выражение «Никогда не говори никогда». Никогда понедельник не наступал так скоро. Да нет, конечно, регулярно так делает, спешит заявить себе. Адаптируемся, разумеется, к новой рабочей неделе вместе на Retro FM. Меня зовут Дмитрий Майоров. Те, кто музыкально, впереди Bad Boys Blue и Алена Свиридова. В столице 20 минут первого.

Также не Take On Me, также не обратить сегодня внимания и больше обычного на команду Аха, особенно вокалиста Мортона Харкета, у которого сегодня, 14 сентября, день рождения. Поздравляем его, конечно. Ему стукнуло, исполнилось 67. Ну или как на актуальный трендовый лад говорится, 6-7, я-то даже. В столице 0 часов 35 минут. На Ретро FM на подходе Альбана, Рамина Пауэр и Шафт.

0: Шагая вперед, периодически не забываем оглядываться назад. Это сейчас не такая философская мысль, а буквально. Некоторый народ бывает носится по тротуарам в потемках, без освещения. История, основанная на моих реальных событиях. Так, выговорился. Музыкально же тоже движемся вперед на Ретро-ФМ. До финала этого часа услышим команду Queen и группу БКР. В столице 0 часов 48 минут.
1: Реклама.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
6: 12+.

0: Это леди, точнее песня, родом из 71-го года, уже весьма-весьма взрослая, особо для Тома Джонса. Она та самая, можно сказать, которая дала ему карьеру, успешные шаги в музыкальной карьере. При помощи этой истории он сделал... Ну что, в столице 2 часа 19 минут. Скоро на Ретро-ФМ услышим Криса Ри и Андрея Губина. Никуда не разбегайтесь.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

В некоторых случаях, говорят, живет любовь всего 3 года, но согласно тем миллионам песен про любовь, которые уже существуют или только намечаются, ну или будут в будущем, любовь все же песня. Столица, 2 часа, практически 35 минут. Несколько минут наших ожиданий. Услышим Билли Джоэла и команду Биллини здесь, на Ретро-ФМ.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: дальний берег детства, где звучит аккордеон.
1: Уже где-то явно были слышны, прозвучали звуки наступившей новой рабочей недели. Имею в виду то, что будильники сработали, трудовые будни, обязанности зовут. Ну, как будто никогда такого не было. Переживем, справимся, как говорится. В столице 2 часа практически 48 минут до очередной часовой границы. Как умеют, как могут нас музыкально развлекать и радовать будут Альфа Виль и Абба здесь, на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.